Другой рывано. Урок он не сшивает. Болло я не ро. А чё там чуть-чуть пошли. Эй, ты,